0: еще и видеть, есть, существует наш TikTok-аккаунт «Радио Рекорд Молдова». Прямо сейчас в лайве вы можете на нас смотреть, вы можете нам оставлять комментарии, писать, передавать приветы, признаваться в любви или поздравлять кого-то с каким-то важным событием. Мы для этого существуем, чтобы прямо сейчас поздравить ваших любимых в прямом эфире.
1: Зичка, лавэ, плоат, серьез. Асяра.
0: Да, очень, прям очень сильно. Во-первых, есть несколько событий этого дня, которые я бы хотела отметить. Первое, я тебе уже сказала о том, что за лето, мне кажется, это первый или, может, ну ладно, максимум второй раз, когда я одеваю джинсы. И это очень странное ощущение, потому что все лето то в шортах, то в юбках, то в платьях, а тут джинсы, и я вдруг вспомнила, что... А так-то ходить еще всю осень и всю зиму. Ну, все бывает впервые. Вот первый такой дождик, первая прохладная погода, и приходится натягивать на себя джинсы. Уверена, что многие сегодня, именно женщины, девушки, тоже почувствовали снова это ощущение. Потому что спустя какое-то время, ну, приходится это делать, конечно, для того, чтобы было тепленько.
1: Шигатая история?
0: А, да, с джинсами все.
1: Аша, блуди, плая, да. Шигата.
0: А дождь был очень сильный. Я не знаю, как у вас, но я живу в на, так скажем, ну, пусть будет на Чеканах, да, чуть-чуть за городом. Поэтому, соответственно, у нас просто, мне казалось, что небо упадет прямо сейчас. Такой сильный дождь был. Это невероятно просто. И три раза просыпалась от этого дождя, потому что страшно было.
1: Am auzit așa, pasager, cum afară ploua, cu toate că dormeam cu fereastra deschisă. Zic, a, plouă, ok. Și m-am întors pe partea cealaltă și am continuat somnul. Deci nu a fost așa, cum zici tu, dar
0: a, у нас именно
1: poate
0: так,
1: tu înmulțești la 10
0: Нет,
1: sunetul.
0: Конечно, очень громко было, очень громко, очень сильный дождь, казалось, что просто... Ну, есть, конечно, несколько нюансов, может, поэтому все-таки, ну, не знаю, ладно. Проехали. Я знаю точно, что дождь был практически везде. И, конечно, те, кто более чувствительны к дождю, его явно прочувствовали. И особенно те люди, которые метеозависимы, уверенно почувствовали еще со вчерашнего дня.
1: Apropo de ploi, eu mă uit la probabilitatea de ploaie. Deci va ploua așa intens până seara, adică probabilitatea mai scade după ora 15, dar până la 15, 81, 93, 100% pe alocuri. De-aia umbreluțele le luați. Julenca va mai calcula de câte ori mai plouă afară. Apropo, țârțăra așa nițel
0: exact.
1: Până a intra în emisie directă.
0: Exact, așa, un fel de... Nici nu era ploaie ciobănească. Așa, un fel de... Nici nu știu cum să-i zic acestei ploi.
1: Țârțără.
0: Țârțără? Așa, da. Ok, bine, așa o numim. Țârțăială de ploaie. Așa era. Uite, un mesaj, сообщение, care... Ну, не знаю, мне нужно к этому комментарию как минимум фотоподтверждение. Саша пишет нам: добрый вечер с Гренландии.
1: Вечер?
0: Вечер, ну потому что в Гренландии вечер. Давай проверим. Давай проверим, неужели нас вот так за нос ведут, прямо в прямом эфире.
1: Спунем ураж дин Гренланда. Капитала era Нук. Нук. Дар, хай са верификам. Кате ура коло

0: первый. На рекорде.
1: А у нас на рекорде настало время гороскопа на сегодняшний день, на 26 августа. Для тех, кто не в курсе, у нас сегодня среда в календаре. И знаете, эту среду нужно проводить качественно, продуктивно. И да, помогут нам в этом, конечно, советы от наших таинственных звезд. Поэтому делай погромче радиоприемник, потому что прямо сейчас начинается гороскоп. И начнем мы по традиции с овнов. Овны, вы обретете сегодня новых друзей в совершенно не неожиданном месте, поэтому будьте открыты к новым знакомствам. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения, да и вовсе.

0: звезды вам рекомендуют срочно найти время для отдыха. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется. Звезды рекомендуют вам сегодня поступать по совести. И если даже кто-то вас провоцирует на какую-то там бяку, то ни в коем случае не ведитесь на это. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня, поэтому сегодня день инвестиций для будущего. Да, можно сегодня оперировать с большими суммами, если это касается какой-то инвестиции в плане будущего проекта. Но тоже внимательно, что подписываете, пересчитывайте деньги несколько раз, потому что могут быть какие-то финансовые недочеты. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Вы сегодня просто будете огонь, гореть ярким пламенем, где бы вы ни находились. Все к вам будут собираться возле вас. Вы просто как магниты сегодня. У вас сегодня отличный день для того, чтобы прямо произвести хорошее впечатление там, где вам это давно хотелось. Переходим далее к весам. И куда бы вы весы сегодня ни направились, вас везде будут ждать, везде вам будут рады. И, в принципе, у вас сегодня отличный день для того, чтобы проводить любые переговоры, будь то это какие-то рабочие моменты или дружественные, да, потому что вас сегодня абсолютно все услышат, да, вот вы сегодня имеете такую силу, что вы можете донести информацию до адресата, при этом не просто донести, а так, чтобы он ее и вправду осознал, понял и еще в дальнейшем применил. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической, и в принципе у вас сегодня день будет, знаете, не на slow motion, а ровно наоборот, на таком ускоренном режиме, и все будет как-то быстро проходить, быстро сменяться, быстро все закончится, но при этом все будет продуктивно. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией, и не стоит печалиться, что вот в эти моменты вы, например, как-то не участвуете в этом процессе. Порой нужно некоторый процесс доверять и другим людям. Переходим далее к козерогам. Особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальным деловыми партнерами или работодателями. Сегодня есть вероятность у козерогов заключить отличный партнериат на будущее. Да и, в принципе, все сделки, которые сегодня будут, в которых будут принимать участие козероги, они окажутся по итогу успешными. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. И, в принципе, не стоит печалиться, если что-то пойдет не по плану. Уж поверьте, по итогу вы скажете, что слава богу, что все именно так и произошло. Ну, а к завершению у нас рыбы, и в воздухе вокруг рыб будет царить исключительно любовь. Прям, ну, супер романтичный день для вас, рыбы. Звезды вам рекомендуют его провести именно в такой атмосфере. Сходить на свидание, любите друг друга и, в принципе, знаете, можете там подарочек какой-то подарить, что-то приятное сделать, что-то, что укрепит ваши чувства, вашу любовь. Приготовьте ужин, в конце концов, сделайте открытку хендмейд, почему бы и нет. Но сегодня явно рыбам нужно проявлять свою любовь. Это был гороскоп на рекорде. И да, у нас уже 8:00 в студии.
1: Și iată că deja începem ora numărul 2 de emisie, sau a doua oră de emisie a Văicaperilor. De la 8 la 9, ora conține plasarea de produse, echipa Max Auto este alături de noi, iar astăzi, într-o zi de miercuri, jucăm fără afirmații! Tare ne place acest joc! Julenca, eu propun ca în noul sezon care va începe din 20... septembrie,
0: da.
1: Jocul ăsta să rămână.
0: Să rămână, da. Nici, dacă sincer, nici nu aveam
1: dubii,
0: exact. Nici nu mă gândeam că există vreo altă șansă pentru acest joc. La sigur ar trebui să rămâie cu noi acest joc, pentru că e preferatul nostru, dar e și preferatul ascultătorilor.
1: Probabil.
0: Se joacă cum îți place să zici tu, la greu, acest joc.
1: Chiar dacă ar fi fără premii, ar fi fără niciun fel de motivație, voi ați juca, ați suna? Vine sub formă de întrebare, cu semn de întrebare la final. Eu, cel puțin, dacă aș asculta asta la radio, aș da mai tare să aud cum se

0: не надо нас тушить сегодня. Наоборот, дайте нам сегодня всех погреть своим пламенем. Вот. Крейзи отправляет нам фотографию утреннюю. Няца, дела, вадулы, вода.
1: Буря двиняца.
0: Дар ее позаку. Проводи, да, сам по... А, ну. Мисапородка с того крянга жоздарнуе. Деши норду

0: dar ne mai...
1: Da. Împăcăm.
0: Împăcăm, nu avem încotro. Мы часто говорим о том, что мы получаем за это деньги, за то, чтобы друг друга терпеть в эфире.
1: Бань-бар, бань-грей!
0: Только так мы могли согласиться на это дело. Николай пишет нам привет. Артем говорит, ау, доброе утро, Артем. Все здесь, все на месте. Да, Вася не салута дела чокана, он... Salut sau de fapt o bună dimineață avem din partea Angelinei. Angelina pisa nam dobre utro, dobre, dobre. Barbaros ne salută iarăși din Londra. Stanislav zice Iulia, Vitica, dobre utro, ребятки.

0: Și uite, iarăși vorbești despre vacanță. Încă nu ai plecat.
1: Sigur că am glumit, adică sigur că nu mai merg în Paris de anul nou, dar
0: ai o dispoziție de, cum zice mama mea, de ducă.
1: Ghidușă, de ducă.
0: Da, de ducă, să mergi dincolo, să mergi pe dincolo. Vezi, ai grijă, pentru că...
1: Surprize la fiecare...
0: La pas, exact. Da, apropo despre surprize, în ora asta, într-adevăr, le avem pentru cei care vor participa și vor juca cu noi maxim din 3 cuvinte, un joc de miercuri pe care îl jucăm de la 9 la 10, для тех, кто сыграет, для тех, кто справится, и для тех, кто, для того, кто, точнее, поставит наилучший результат, сможете порадоваться арома карточками от рекорда. Почему бы и нет? Для вашего автомобиля с нашими лицами придете и заберете прямиком из студии Радио Рекорд Молдова. Но для этого нужно постараться. Нужно, во-первых, наилучший результат показать, как можно больше слов отгадать. И если у вас это получится, то арома-карточка от Радио Рекорд будет ваша.

0: Primul cuvânt, pictor, instrument, culori.
1: Paletă.
0: Pensul era, mergem mai departe. Autobuse, maxi-taxi, locație.
1: Gară.
0: Da, autogară, mergem mai departe. Povestea, scoteau, legumă.
1: Ridiche.
0: Da! Mergem mai departe. Albini, produc.
1: Mire.
0: Da, mergem mai departe. Deci, amintiri, om, cap.
1: Ultimul cuvânt?
0: Amintiri, om, cap. Cap.
1: Memorie.
0: Da, mergem mai... Apă, cade, stâncă.
1: Cascadă.
0: Da, mulți copaci, pomifieri.
1: Încă o dată?
0: Mulți copaci, pomifieri.
1: Pături, vitini, brad.
0: No.
2: Acum ai zis mulți copaci?
0: Pomifieri.
2: Ei.
0: Nu?
2: Fructifieri.
0: Fructifieri.
1: A, fructifieri.
0: A, fructifieri.
2: Nu, no, nu, no, a zis pomifieri. Era livadă.
0: Era livadă, da. Am zis...
1: Eu am înțeles conifier, nu fructifier.
0: A, conifieri, conifieri. Așa i-a auzit, da.
2: 5 cuvinte. Bine, Sergiu, bine.
0: Foarte bine, bravo, Sergiu, bravo. Bravo. Aia cu ridichea și cu memoria și o spălăria,
2: mulți
0: bravo.
2: Mulți pomifieri. Da, ok,
0: da,
2: Sergiu.
0: Stai. De ce? Aha, da, 5, gata, nu mai am întrebări. Oh. Sergiu, pa, te pupăm.
1: Mersi.
2: Uf! Cu Julenca. Bună dimineața. Alo.
3: Bună utră.
2: Cine e la telefon?
3: Alexandru la telefon.
2: Alex, cu cine joci, Alex?
3: Julenca.
2: Hai, Julenca.
0: Hai că sunt gata, sunt pregătită.
2: Deci recordul tău este de 5 cuvinte. Deci, Iulia, tu poți să joci cu vreo 10 participanți.
0: Așa.
2: Luați câte 5 cuvinte. Și eu joc cu un participant și dacă iau 6, v-am rupt.
0: Da, așa e. Hai să încercăm.
2: Alexandru.
0: Alexandru.
3: Fără afirmații, vă rog.
0: Fără afirmații. Da. Deci, le explic în română.
2: Alo. Ia,
3: na, rus.
0: Хорошо.
3: Да, да, да.
2: Окей.
0: Поехали, поехали.
2: Ешь гата? Хай, устрою.
3: Да, да, устрою.
2: Let's go.
0: Так, леса Африки.
3: Еще раз.
0: Леса Африки.
3: Следующий.
0: Человек, который не слышит.
3: Глухой.
0: Да. Письма, посылки, место.
3: Почта.
0: Да. Торжество, молодожены, люди.
3: Свадьба.
0: Да. Дальше. Скопление, скопление отходов.
3: Свалка,
0: да,
3: мусорка.
0: Да, да, да, молодец. Дальше. Так, тело, ноги. Чашечка.
3: Тело, ноги, чашечка, колено.
0: Да, молодец.
2: S-a terminat
3: timpul. Амазонка. Амазонка лица.
2: Câte cuvinte?
0: Нет, не амазонка, это были джунгли, да, джунгли. Вау.
2: Hai, calculează.
0: Давай посчитаем вместе. Глухой было, почта была, свадьба была, это уже 3. Свалка или мусорка, это уже 4. И колено 5 слов.
2: 5 cuvinte, Алекс, браво, браво.
0: Супер, супер. Сергей, Алекс, пока у нас лидеры, имеют тоже количество слов, это очень даже многообещающе звучит, но если кто-то дозвонится, сыграет со мной или с Виктором и 6 слов отгадает, автоматически станет лидером, и именно ему достанется аромакарточка.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: revenit de final de oră. Bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Ora numărul 3 de emisie este spre final. Cu succes pot declara jocul pentru Sergiu și Alex, care au acumulat 5 cuvinte, Dan și Mihaela câte 2 cuvințele într-un minut ghicite.
1: S-au asortat astăzi finaliștii noștri, dar și 5 cuvinte e un rezultat foarte bun, zic eu.
0: Ei bine, dragilor, calculând faptul că jocurile au fost declarate cu succes, din această vară 2026, bye bye, ciao, pentru maxim din 3 cuvinte, cu Doamne ajută, vedem cum va fi în sezonul nou cu acest joc. Chiar așa, după părerea mea, eu zic să-l lăsăm să mai jucăm încă 3 ani de zile.
1: Da, Victor!
0: Da. Unica ce putem schimba e să schimbăm ziua, ora rămâne aceeași. Și iată, să-l jucăm frumos, să facem o concurență. E clar că în sezonul nou vor fi și premii pe care le veți putea primi. Da, cam atât cu jocul de astăzi. Vă mulțumim tare mult și imediat vine ora exactă. Dacă mai țin minte, Iulia, noi ieri pe vremea asta începusem la final de oră 10 un mic challenge și am zis că apare ora numărul 10 în emisia radio miercuri și vom da un pic pe amintiri cei care sunt din Chișinău, cei care au copilărit aici, cei care locuiesc la acest moment. Iată, dragilor, vom avea parte de un pic de nostalgie.
1: Da, bună dimineața pentru toți cei care sunt conectați cu noi. E ora 10 și hai să o dăm pe amintiri, pentru că de fapt ieri am început această temă. И вчера мы, кстати, уже назвали пару таких мест, уже были несколько названий кафешек и мест, где вы проводили когда-то время. И я, пожалуй, начну с предыстории, потому что мы вчера заговорили о том, о кафешке, которая находится прямо в центре у экономической академии, да, экзакт лынга А7. Когда-то это была кафешка под названием Фортус. Uh-huh. Вот это было место, где я однажды работала как официант. Опыт был небольшой. Это первая моя работа в этой сфере была. Соответственно, продержалась я тоже не совсем долго. 2 месяца я там проработала, ровно до начала школы. Вот. Большие деньги я там, конечно, не заработала, но чаевых мне хватало на то, чтобы на досуге купить себе мороженое или сходить с девчонками в кино. И, в принципе, на тот момент мне этого было абсолютно достаточно.
0: Și să dăm o piesă de fundal, iar în să facem o postare. Spune, Iulia, care este cea mai reprezentativă locație care a dispărut, ca să putem crea postarea în Telegram și acolo să ne scrieți voi ce vă amintiți voi din cele ce existau și acum, gata, au rămas o istorie pură.
1: Nu... Для меня это, во-первых, старый кинотеатр «Патрия», если кто помнит такой. Если вы помните, где раньше был вход у кинотеатра «Патрии», он был с другой стороны. Мне кажется, навсегда останется у меня в памяти именно тот самый вход, в который мы ходили в кино. Сейчас он, конечно, совсем с другой стороны. И я, хоть и до сих пор существует этот кинотеатр, тем не менее, я всегда у меня как-то в голове, когда кто-то говорит «О, Патрия», у меня почему-то всплывает именно картинка того старого входа в этот кинотеатр. А у тебя, Виктор, есть какие-то места, которые ты помнишь, что раньше выглядели совсем иначе, и сейчас, например, от этих мест ничего не осталось?
0: Гата, ам креат постаря, чьё...

0: în Chișinău.
1: Ai, nu mai e recent deja. Deja,
0: как
1: я люблю говорить, не прибедняйся, Виктор. Не прям парулетка. Уже...
0: В 2012...
1: Мы с тобой даже считали, что ты уже, у тебя ровно 50-50. Ты уже здесь живешь ровно столько, сколько прожил в Селенежках.
0: Да, да, камаша есть.

0: Chișinău Arena.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

Super, с нами, как всегда, с Чикана. Да, mă vede cineva lângă liceul Iorga. Da, aici ne aflăm noi. Salută pentru colegii Alexei și Vitalie. Salut de la Drochia avem. Așa, Николай zice, я сегодня, кстати, с твоими коллегами виделся с утреца. Правда, я говорил, у нас очень хорошие коллеги. Вот так, нашли меня, а тут и такое счастье, какое, какие у меня хорошие вейкаперы коллеги.

dar zice Ivan, salut și de la Vatimaș, da, Martin Live zice, вот я жене скинула твой эфир у нее салон красоты, слушаю тебя с девчонками. Девчонки, всем привет! Наталица, не салута, динчай!

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
9: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
10: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Covarion Gain презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ J.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.